Узкча. Атышта азырак ямгур ягыду. Температура 15-тин 22 Цельсий градускача. Кашкарда ава булутлук. Температура 14-тин 22 Цельсий градускача. Хотенде азырак ямгур ягыду. Температура 15-тин 25 Цельсий градускача. Үрүмчүдө ава булутлук болуп, кийин эчилет. Температура 11-тин 23 Цельсий градускача болот. 3-4 балл шамал чыгат.